0: меня. Все силы запят ним земли. Нехай будут из кроних моих. Нехай вырежу вид на горе. Да поки все воруют меня. Все силы запят ним земли.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.